0: WCBN FM Ann Arbor.
1: Те, кто спасен, а тем, кто ложится спать, спокойного сна. Спокойная ночь тем, кто ложится спать, спокойного сна. Спокойная ночь.
2: David Byrne from the band Talking Heads. You're listening to WCBN FM Ann Arbor, 88.3 FM on your radio dial. Stay tuned to this station.